Искусство надо отдать все, все, все. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Laut in die Stadt.